0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жук, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: мы почувствуем то.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже под 1 000 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать эти кеды как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: нравится.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Программа на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето!

0: реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жа!

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио. Жанна Вина.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09.
2: Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движения, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях, мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
5: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Завтрашний клев можно определить по поведению некоторых представителей животного мира. Например, если вечером дружно хором квакают лягушки, то это верный признак завтрашней клевой погоды. Особенно если вы настроились ловить карася или плотву.
0: Не клюет.
2: Причин, почему не клюет, множество. Вот, например, аппетитная для рыб приманка кузнечик. Но кузнечик кузнечику рознь. Кузнечики, собранные на лугу, зеленые и крупные, тонут в воде. А собранные на песчаной почве, мелкие и желтоватые, не тонут. Хотя иные любители рыбалки считают, что хороший клев зависит совсем не от этого. Вот есть такие рыбаки, которые не желают слышать слов пожелания удачной ловли. Они убеждены, что такие слова отпугивают удачу. А вот наличие различных мелких неприятностей перед рыбалкой или по дороге к условному месту – наоборот, предвещают удачную поклевку, даже если ловить на пустой крючок.
0: Вот так вот.

0: Если рыбу, которую развесили, чтобы провялить, накрыть марлей, пропитанной растительным маслом, то ее мухи не будут трогать. Другой способ отпугнуть мух – осы. Намажьте блюдце вареньем и поставьте рядом с рыбой. Правда, осы сами не прочь полакомиться рыбкой, но червя в рыбе не будет. Не позволяйте мелочам портить ваше клевое настроение, которого мы вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимному уважению и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-я параллель, на объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. В ближайшее время власти региона и города приступят к выбору места для будущего центра. Школы и сады Костомукши проверили на безопасность. Накануне в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения по антитеррору. Их цель – обеспечить готовность персонала к четким и правильным действиям в случае угроз. На этот раз в ходе учений специалисты отработали два вопроса – действия при захвате заложников и при нападении с использованием горючих жидкостей. Персонал учился быстро эвакуировать людей и минимизировать риски возгорания. Кроме того, во время учений проверили работоспособность технических средств, тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, рамок металлоискателей и пропускных систем. Добавлю, что в этом году впервые в таких масштабных учениях были задействованы детские сады города. Специалисты отметили, что персонал образовательных организаций в Костомукше готов к непредвиденным ситуациям. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог к школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. Минпросвещение утвердило новые рекомендации по школьному расписанию. Они начнут действовать с нового учебного года. Для первоклассников в сентябре и октябре установят максимум 3 урока в день, после до 4 уроков. Со 2 класса максимум вырастет до 5, с 5 до 6 уроков, а с 7 по 11 до 7. При этом во вторую смену могут учиться исключительно учащиеся 2, 3, 4, 6, 7 и 8 классов. А вот для школьников 1, 5, 9, 10 и 11 классов учиться во вторую смену запрещается. В Карелии усиливают рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, а по северным – с 28 августа. Министр напомнила, что за несоблюдение разрешенных сроков начала сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Лесничество усилит патрулирование лесного фонда. Рейды пройдут по всем районам с привлечением правоохранительных органов. Далее новости Каливальского района. Ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших военнослужащих напоминают о том, что сегодня, 19 августа, с 16.30 до 18.00 в Центральной районной библиотеке руководитель Карельского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович проведет личный прием. В ходе приема можно будет получить консультацию по всем вопросам. Северные электрические сети информируют жителей и гостей поселка Калевала о неотложном отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ. Отключения будут проходить в течение 3 дней 19, 20 и 21 августа и затронут многие улицы поселка. Подробный перечень адресов и организаций, а также время, где будет отсутствовать электричество, уже опубликован в официальной группе «Новости Калевалы» в социальной сети ВКонтакте. В Калевальской средней школе прошли антитеррористические учения. В процессе отработали алгоритмы действий персонала и работников охраны при угрозах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, срабатывания взрывного устройства. По окончании учения подвели краткие итоги, обсудили выявленные недостатки. По словам специалистов, в целом учебные вопросы отработаны удовлетворительно. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 14 градусов, ветер восточный, северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень низким. В поселке Калевала сегодня пасмурный день, слабый дождь, до 15 градусов прогреется воздух, ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Калевале будет пасмурно и дождливо, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер северо-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Калевале будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большущий привет! В эфире самая сладкая пауза этой среды. Я сегодня приготовила для вас порцию, между прочим, отличного, друзья, настроения и музыкальных вкусностей. Так что проходите, угощайтесь.

0: реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
5: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, напоминаю, что я это час на связи. Пишите, передавайте привет и поздравляйте близких. Номер эфира 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, сегодня богатый урожай на именинников. И первое поздравление летит к Запрудскому Даниилу. Даниил, с днем рождения у вас. Я желаю вам, Даниил, чтобы в вашей жизни прекрасно все складывалось легко, как идеальный рецепт, а каждый день приносил только сочные победы.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

Следующая музыкальная порция радио десерта отправляется Тихомирову Кириллу. Кирилл, пусть ваше здоровье, Кирилл, будет крепким. Цели ваши, Кирилл, достижимыми, а удача всегда будет на вашей волне.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Друзья, летим дальше. Знаете, музыкальных угощений, теплых слов много не бывает. Мои уже очередные сердечные поздравления летят к Романенко Владимиру, уважаемый именинник. Пусть этот год жизни откроет перед вами, Владимир, крутые перспективы, а драйва хватает на любые ваши свершения.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: На очереди за вкусным радиодесертом Клименко Иван. Иван, с днем рождения вас. Я желаю вам, Иван, стабильного счастья, чтобы жизнь всегда, Иван, звучала на мажорной ноте. Легкого вам пути и большой удачи.

0: И еще одно поздравление сегодня отправляется, друзья, Костину Евгению. Уже не позвольте вас поздравить и пожелать, чтобы каждый день был, Евгений, наполнен крутыми событиями. Здоровья вам, много счастливых мгновений и обязательно легкой судьбы.
1: Звук поставим.

0: А что говорят астрологи?
1: Они говорят, что люди, рожденные сегодня, самодостаточные, целеустремленные и находчивые личности. Они действуют самостоятельно, не терпят чужих советов и мнений, уверенно добиваются поставленных целей и с гордостью преодолевают любые трудности. Кстати, стремятся к славе и популярности. Люди, рожденные сегодня, обычно достигают высот во всех жизненных областях и становятся примером для других. Именинники этого дня очаровывают и притягивают к себе окружающих благодаря особому шарму. Это прекрасные собеседники и грамотные советчики. Они любят находиться в центре событий.

0: был транзитный твой вокзал.
1: Реклама на местном радио.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Ну что, друзья, ради десерта поданы. Встречаемся завтра. С меня, как всегда, лучшее настроение. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 миллионов 200 тысяч с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа «Фотон Тунланд V9». Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа «Рам 1500». Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом «Фотон Тунланд V9» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Программа на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету
5: на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес с дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимному уважению и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-я параллель, на объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. В ближайшее время власти региона и города приступят к выбору места для будущего центра. Школы и сады Костомукши проверили на безопасность. Накануне в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения по антитеррору. Их цель – обеспечить готовность персонала к четким и правильным действиям в случае угроз. На этот раз в ходе учений специалисты отработали два вопроса – действия при захвате заложников и при нападении с использованием горючих жидкостей. Персонал учился быстро эвакуировать людей и минимизировать риски возгорания. Кроме того, во время учений проверили работоспособность технических средств, тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, рамок металлоискателей и пропускных систем. Добавлю, что в этом году впервые в таких масштабных учениях были задействованы детские сады города. Специалисты отметили, что персонал образовательных организаций в Костомукше готов к непредвиденным ситуациям. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог к школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. Минпросвещение утвердило новые рекомендации по школьному расписанию. Они начнут действовать с нового учебного года. Для первоклассников в сентябре и октябре установят максимум 3 урока в день, после до 4 уроков. Со 2 класса максимум вырастет до 5, с 5 до 6 уроков, а с 7 по 11 до 7. При этом во вторую смену могут учиться исключительно учащиеся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. А вот для школьников 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов учиться во вторую смену запрещается. В Карелии усиливают рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, а по северным – с 28 августа. Министр напомнила, что за несоблюдение разрешенных сроков начала сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Лесничество усилит патрулирование лесного фонда. Рейды пройдут по всем районам с привлечением правоохранительных органов. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 14 градусов, ветер восточный, северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа от торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят проходит на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже 500 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать этикеты как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант» – торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочет в плен.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
2: С нами навстречу лету
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь,

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимному уважению и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-я параллель, на объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По его мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. В ближайшее время власти региона и города приступят к выбору места для будущего центра. Школы и сады Костомукши проверили на безопасность. Накануне в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения по антитеррору. Их цель – обеспечить готовность персонала к четким и правильным действиям в случае угроз. На этот раз в ходе учений специалисты отработали два вопроса – действия при захвате заложников и при нападении с использованием горючих жидкостей. Персонал учился быстро эвакуировать людей и минимизировать риски возгорания. Кроме того, во время учений проверили работоспособность технических средств, тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, рамок металлоискателей и пропускных систем. Добавлю, что в этом году впервые в таких масштабных учениях были задействованы детские сады города. Специалисты отметили, что персонал образовательных организаций в Костомукше готов к непредвиденным ситуациям. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог к школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. Минпросвещение утвердило новые рекомендации по школьному расписанию. Они начнут действовать с нового учебного года. Для первоклассников в сентябре и октябре установят максимум 3 урока в день, после до 4 уроков. Со 2 класса максимум вырастет до 5, с 5 до 6 уроков, а с 7 по 11 до 7. При этом во вторую смену могут учиться исключительно учащиеся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. А вот для школьников 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов учиться во вторую смену запрещается. В Карелии усиливают рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, а по северным – с 28 августа. Министр напомнила, что за несоблюдение разрешенных сроков начала сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Лесничество усилит патрулирование лесного фонда. Рейды пройдут по всем районам с привлечением правоохранительных органов. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы гибкие льготы компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 14 градусов, ветер восточный, северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 100.4 реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-304-103-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья мои, пересекли мы наконец экватор недели. Дальше точно веселее. Небесная канцелярия, вы пока не слишком так нам благосклонна, но отдохнуть от рабочих забот и согреться этим вечером точно можно с помощью местного. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данила Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Ближайший час на местном радио мы наполним, друзья, приятностями и теплыми новостями. Расскажу вам о модернизации фабричного оборудования на комбинате, о том, кто из звезд приедет уже в августе на празднование Дня Республики. Также вы узнаете, куда успели на днях скататься наши подростки-волонтеры из отряда «Добронтер». Ну и вы, друзья, в свой адрес порцию добра сегодня от нас тоже получите. Если конкретно, то это будут добрые, любимые вами вкусности. Целая порция крылышек от Папы Ромы и вкусняшки от Суши Биг. Что это именно будет, я расскажу чуть позже. А пока наши контакты запишите. 37027. Это эфирный номер и телефон для сообщений в МАКС, для смс-посланий 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На корейском Акаташе модернизируют фабричное оборудование, чтобы избежать аварийных простоев. В условиях кризиса отрасли надежная работа каждого передела имеет особое значение. Так, в цехе подготовки и комкования концентрата за летний период заменили 2 шнековых смесителя. Всего на переделе 18 агрегатов, по 6 на каждой очереди. Роль этого оборудования в производственной цепочке очень важна. Шнековые смесители превращают концентрат извести бентонит в однородную шихту. За час агрегат перемешивает 120 тонн материала. Затем шихту подают в окомкователь, где уже образуется сам окатыш. Поломка каждого смесителя при этом чревата большими простоями. Монтаж шнековых смесителей производила подрядная организация ПТЭМ. Работы по каждому агрегату выполнили при этом раньше графика, за 4 дня вместо 5. Оборудование работает без нареканий. Сейчас специалисты планируют замену насосного парка с трубопроводами и двумя пульподелителями.

0: праздник каждый день.
1: Друзья, только сегодня стала известна программа Дня Республики Карелия. Напомню, что праздник в этом году будет проходить в Суоярви, и пройдет он уже совсем скоро, 29 августа. Так вот, именно сегодня глава округа Елена Смирнова разместила у себя на официальной странице программу праздничных мероприятий. Начнется она в Суоярви с божественной литургии в храме и торжественного возложения цветов. Весь день в городе будут работать ярмарочные торговые ряды, тематические площадки, детская развлекательная зона. В течение дня в Суоярви будут проходить также фестивали. Их будет 3 в этом году. Это культурный, гастрономический и фестиваль сказочный хоровод Карелии «Единство легенд». Концертная программа с участием творческих коллективов начнется с 15 часов. Перед зрителями будут выступать артисты Карельской государственной филармонии, Национального ансамбля «Кантели», а также Музыкального театра Карелии. Ну а вечером на главную сцену выйдет хедлайнер праздника. Это будет певец Дмитрий Колдун, друзья. Это белорусский певец и композитор, напомню, победитель «Фабрики звезд 6». В 2007 году Колдун представил Беларусь на Евровидении, тогда он занял 6-е место. Ну и вернемся к празднику, к празднованию Дню Карелии. Вечером гостей праздника 29 августа ждут еще световое цирковое шоу и дискотека с эстрадной кавер-группой «Немодные». Это группа из Санкт-Петербурга. Завершится праздник «День Карелии» в 22:15, завершит его праздничный фейерверк «Виват Карелия». Вот такая вот программа, такой хедлайнер. Всю информацию можно найти в официальных пабликах Суоярви. Я добавлю, что в Суоярви основательно готовились к этому торжеству. Здесь привели в порядок городские насаждения, обновили облик любимых горожанами мест, отремонтировали, покрасили беседки, перила, скамейки, ярмарочные домики. Также здесь восстановили травяные скульптуры в парке Сувелахте и обновили знаковый символ города. Это скульптура лося при въезде в город. Кроме того, отремонтировали в Суоярви здание ЖД вокзала, территорию рядом, приступили к ремонту дороги на улице Победы. Снесли аварийные дома, навели чистоту в самых посещаемых местах и также завершили капремонт культурно-досугового центра. И теперь он примет жителей и гостей города на праздничных мероприятиях 29 августа.

0: сильное звено.
1: Юные костомыкшане из волонтерского отряда «Добронтер» отправились в Беломорск на молодежный образовательный форум «Берег Поморья». «Берег» – это место, где встречаются молодые активисты из районов Карелии, а также других регионов Северо-Запада. Впереди у ребят лекции, тренинги, дискуссии, интерактивные площадки и еще грантовый конкурс. Наш отряд представляют действующие участники отряда «Добронтер» и один выпускник отряда. Двое ребят уже готовы сделать следующий большой шаг. Они готовы представить свои проекты на грантовом конкурсе. Для них, кстати, это будет первое серьезная защита.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну, друзья мои, такая сырость за окном, мне кажется, вовсе не повод отказывать себе в горяченьком этим вечером. А к нему, собственно, и приступим мы прямо сейчас. Разыграем мы, у нас в эфире целая ведерко куриных горячих крылышек вкуснейшей панировки от нашего партнера, от Папы Ромы. Что же мы будем делать в нашем розыгрыше? Тут, друзья, все без изменений. Мы вновь сейчас прожарим в нашем музыкальном котле один горяченький хит. Этот хит у нас, как минимум, это лето варится в чарте «Крутой кипяток», даже, по-моему, с весны. И сегодня в этом хите мы поджарили на огоньке одно единственное слово. Ваша задача — догадаться, какое именно. Это слово будет под корочкой спрятано. Вы эту корочку снимаете аккуратненько и версию по поводу того, какое же слово мы от вас скрыли, присылаете нам в СМС, либо в МАКС на номер 911-402-2040. Автор первого верного ответа сможет сегодня отправиться за порцией куриных крылышек к нашему любимому папе. Фрагмент задания у нас уже готов, друзья. Давайте прямо сейчас его послушаем. Напоминаю, там будет спрятано поджаренное словечко.

Такой вот морской привет от группы «Добро», друзья мои, прозвучал прямо сейчас, но одно единственное слово в этом привете было скрыто. Снимайте корочку, друзья, и на 911-402-2040 пишите вашу версию, какое же слово мы от вас спрятали.

0: Друзья, ну птицы улетят от нас осенью, наверное, а пока мы еще находимся в лете, надеемся на то, что солнце к нам тоже вернется, и вспоминаем мы о море, и кусочек моря подарила нам группа «Добро» в нашем сегодняшнем задании, предлагаю еще разочек его послушать.
1: Море, привет, я так боялся что-то не успеть, и в этой жизни точно не...
0: Итак, друзья, кто же в этой жизни лирический герой группы «Добро»? Сейчас мы все выясним. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, ну что ж, на ваш взгляд, какое слово мы сегодня прожарили в одном горячем хите от группы «Добро»?
2: Эксперт.
0: Эксперт, давайте проверять.
1: Море, привет, я так боялся, что-то не успеть, и в этой жизни точно не...
0: Конечно же, Ольга, не эксперт. Именно эти слова произнесли ребята из группы «Добро». Вы так оперативно отреагировали. Помните эту песню наизусть? Или в чем секрет?
2: Да, каждый день слушаем ваше радио. Песня очень часто играет.
0: Песня часто играет. Вот как полезно слушать местное радио, Оль. Ну вот тут как раз-таки песня про море «Привет». Вам удалось в этом году, этим летом, может быть, сказать морюшку «Привет»?
2: К сожалению, нет.
0: Нет, вообще в этом году пока.
2: Вообще в этом году.
0: Вообще,
2: да.
0: Ну, как-то так
2: не
0: грустненько.
2: Будет.
0: Не будет. Ну, так радостно об этом говорить, как будто вы не очень любите море.
2: Очень люблю.
0: Очень любите, но пока не получается. Ну, Оль, пожелаем, пока чтобы все-таки получается. Море с вами случилось. Пусть хотя бы белое это будет море, оно не так далеко от нас, но при этом все же красивое. Оль, приятного вам аппетита. Хочется пожелать этим вечером хоть какое-то утешение при отсутствии моря рядом. Поздравляем вас с победой. Оставайтесь на связи.
2: Спасибо.

0: Еще кусочек.
1: Ну и пока мы не уплыли, друзья, в слезах тех, кому сегодня крылышки не достали, скажу я вам следующее. Прекращайте плакать, ведь на кону прямо сейчас следующий вкусный подарок. Кафе «Суши Биг» готово подарить вам сегодня порцию салата «Цезарь» с креветкой. Заполучить этот подарок сможет один из вас, самый шустрый, самый прыткий, ну и самый внимательный, наверное. Ведь сегодня вновь мы с вами будем совершать плавание по годам не столь далеким. Окунемся мы в один из годов недавнего прошлого. Я вам расскажу о кулинарных рекордах того года и дам музыкальную подсказку. Мы послушаем фрагмент хита именно в тот год, о котором мы сегодня будем говорить. Этот хит и вышел. Ваша задача догадаться, какой же год у нас сегодня загадан, и версию из четырех цифр, то есть тот самый год, прислать нам в СМС или в МАКС на 911-402-2040. Но формат, я думаю, понятен. Давайте перейдем к сегодняшним подсказкам моим. Во-первых, подсказка кулинарные. В тот год, куда мы сегодня нырнули, был сделан один гигантский бургер. Это происходило в Германии. Вес этого бургера рекордсмена составил более 1000 килограммов. Над его созданием трудились сразу 300 человек. В тот же самый год в республике Мариэлла была сделана длинная кровяная колбаса. Длина ее составила 74 метра, даже чуть больше, еще 4 сантиметра свыше. И в том же самом году у певицы Клавы Коки вышел один из самых известных, пожалуй, один из первых ее хитов. Фрагмент мы сейчас услышим.

0: Теперь, господа, давайте вспоминать. Мы же все с вами, надеюсь, в хорошей степени злопамятные. Будем вспоминать, когда же Клава Кока сделала всем нам больно и в каком году выпустила она свой самый известный хит. 911-402-2044. Цифры жду от вас на этот номер.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Вашу память, друзья, мы проверяли в нашем конкурсе еще кусочек и попросили вас вспомнить, в каком же году происходили кулинарные рекорды, о которых я вам рассказывала, и в каком году же Клава Кока выпустила один из самых своих известных хитов «Покинула чат». Борьба развернулась между двумя версиями 2017 и 2020. Именно такие смс в основном приходили к нам на мобильный номер. Прям вот несколько таких смс, несколько таких. Вот эти года почему-то сегодня соревновались и боролись за победу. Давайте сейчас выясним у автора первого верного смс-сообщения правильный ответ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. У нас сегодня именины у Оли какой-то, видимо, день. Сначала Ольга... Ольга, вы нас слышите? Ага. Все хорошо со связью? Ольга?
1: Да, вот что-то не очень хорошая связь.
0: Ладно, давайте тогда по-быстрому, Оль. Скажите нам, в каком же году все происходило, о чем я рассказывала сегодня в прямом эфире?
1: Ну, 2020 год.
0: 2020, да, Оль, именно в этом году Клава Кока выпустила свой хит «Покинула чат». Можете, Оль, вспомнить, чем хорошим вам запомнился этот 2020 год?
1: Да, у меня все года хорошие.
0: Все года.
1: Прям вот так, да, все. У меня нету вот такого. Ну, как бы в 2020-м я вот сейчас прям какую-то сверх, я не знаю, хорошую какую-то не вспомню, наверное, даже.
0: Но был такой достаточно переломный год, если помните, это был первый ковидный год, когда мы сидели на карантинах. И если вы человек офисный, наверняка у вас был такой неплохой период, когда все мы сидели дома. Было с вами такое?
1: Ну, мы работали, но я болела ковидом.
0: Ой, ну то есть не самое приятное событие. Но с другой стороны, если из приятного, то вы выздоровели, да, Оль, раз уж
1: конечно,
0: мы с вами
1: да,
0: сегодня
1: да.
0: общаемся. Угу. Оля, ну вот да, разные бывают года и разные события. Главное все-таки, чтобы по итогам года все-таки хороших событий, хороших новостей было побольше, чего я вам искренне желаю. Но одно хорошее
1: спасибо.
0: Событие с вами сегодня в этом году, в 26-м случилось. Вы выиграли в конкурсе на местном радио приз от кафе «Суши Биг». Это салат «Цезарь» с креветкой ваш. Оставайтесь на связи, все расскажу.
1: Спасибо. Спасибо большое.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? CityLink, конечно.
1: Хм, почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Надеюсь, друзья, что хотя бы на часок мы спасли вас сегодня от грустных мыслей по поводу уплывающего от нас лета, например. Ну а музыку берите почаще в попутчики, она и сил придает, и заряжает позитивом. До новых встреч на местном радио. Она состоится, кстати, уже завтра в то же время, ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Водители в Карелии призывают снизить скорость. ГАИ предупреждает о сложных погодных условиях. По сообщению синоптиков, сегодня, 19 августа, по всей республике ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. Из-за осадков возможно ухудшение видимости, увеличение тормозного пути и снижение сцепления колес дорогой. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимному уважению и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Готовность ледового катка в Костомукше 80%. Об этом сообщил в ходе визита в наш город глава республики. Как сообщает 64-я параллель, на объекте уже выполнено бетонирование основания ледового поля. К концу года каток должны ввести в эксплуатацию. Артур Парфенчиков предложил главе округа Александру Дмитриеву перед Новым годом провести в честь открытия объекта первый хоккейный матч. Глава Карелии также поддержал инициативу по созданию в Костомукше оздоровительного детского центра. По мнению, объект можно было бы использовать зимой для размещения групп биатлонистов. По планам, оздоровительный комплекс будет рассчитан примерно на 400 человек. В ближайшее время власти региона и города приступят к выбору места для будущего центра. Школы и сады Костомукши проверили на безопасность. Накануне в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения по антитеррору. Их цель – обеспечить готовность персонала к четким и правильным действиям в случае угроз. На этот раз в ходе учений специалисты отработали два вопроса – действия при захвате заложников и при нападении с использованием горючих жидкостей. Персонал учился быстро эвакуировать людей и минимизировать риски возгорания. Кроме того, во время учений проверили работоспособность технических средств, тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, рамок металлоискателей и пропускных систем. Добавлю, что в этом году впервые в таких масштабных учениях были задействованы детские сады города. Специалисты отметили, что персонал образовательных организаций в Костомукше готов к непредвиденным ситуациям. Контроль за детьми на дорогах усилят. В Карелии пройдет традиционная акция «Внимание, дети». Она направлена на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. По статистике, с начала года аварийность с участием детей и подростков выросла более чем на треть. В 79 ДТП в республике пострадали 90 человек. Число погибших увеличилось вдвое. На этой неделе в рамках акции начнутся проверки школьных автобусов, дорог к школам и пешеходных переходов. Они продлятся до 9 сентября. Также в республике пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей, перехода дорог, управления велосипедами и электросамокатами. Минпросвещение утвердило новые рекомендации по школьному расписанию. Они начнут действовать с нового учебного года. Для первоклассников в сентябре и октябре установят максимум 3 урока в день, после – до 4 уроков. Со 2 класса максимум вырастет до 5, с 5 до 6 уроков, а с 7 по 11 – до 7. При этом во вторую смену могут учиться исключительно учащиеся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. А вот для школьников 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов учиться во вторую смену запрещается. В Карелии усиливают рейды против раннего сбора ягод. Проверки начались после сообщения о том, что жители собирают ягоды в лесах до их созревания. В республике уже вовсю идет массовый сбор брусники. Об этом говорят фотографии, которыми жители делятся в соцсетях. Однако это нарушение закона, предупреждает министр природных ресурсов Карелии Янина Свицкая. Срок сбора брусники, рекомендованный учеными, еще не наступил. По южным и центральным районам он стартует с 21 августа, а по северным – с 28 августа. Министр напомнила, что за несоблюдение разрешенных сроков начала сбора лесных ягод предусмотрена административная ответственность. Лесничество усилит патрулирование лесного фонда. Рейды пройдут по всем районам с привлечением правоохранительных органов. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 15, плюс 14 градусов, ветер восточный, северо-восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, умеренный дождь, обещают синоптики, плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка-продажа из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В Тыком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весь город на одной волне.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Завтрашний клев можно определить по поведению некоторых представителей животного мира. Например, если вечером дружно хором квакают лягушки, то это верный признак завтрашней клевой погоды, особенно если вы настроились ловить карася или плотву.
0: Не клюет.
2: Причин, почему не клюет, множество. Вот, например, аппетитная для рыб приманка кузнечик. Но кузнечик кузнечику рознь. Кузнечики, собранные на лугу, зеленые и крупные, тонут в воде. А собранные на песчаной почве, мелкие и желтоватые, не тонут. Хотя иные любители рыбалки считают, что хороший клев зависит совсем не от этого. Вот есть такие рыбаки, которые не желают слышать слов пожелания удачной ловли. Они убеждены, что такие слова отпугивают удачу. А вот наличие различных мелких неприятностей перед рыбалкой или по дороге к условному месту – наоборот, предвещают удачную поклевку, даже если ловить на пустой крючок.
0: Вот так улов!
2: Если рыбу, которую развесили, чтобы провялить, накрыть марлей, пропитанной растительным маслом, то ее мухи не будут трогать. Другой способ отпугнуть мух – осы. Намажьте блюдце вареньем и поставьте рядом с рыбой. Правда, осы сами не прочь полакомиться рыбкой, но червя в рыбе не будет. Не позволяйте мелочам портить ваше клевое настроение, которого мы вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
4: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: то сыну скоро на учебу.
1: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
0: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
1: Да, просто звони. 5-20-09.
0: Эх, малой отличником станет.
1: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже под 1 000 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать эти кеды как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету.
5: На местном радио.
7: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
8: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: вместе. Все это не любовь.
1: Местное время 20:00.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки и мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа от торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Студия актерского мастерства «Искра» в Костомукше объявляет набор детей и подростков от 4 до 17 лет, а также взрослых от 18 лет и старше на новый творческий сезон. Занятия на развитие воображения и фантазии, сценическая речь, движение, театральные постановки, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. Мастер-классы, корпоративные тренинги и индивидуальная работа над художественным словом. Руководитель студии Марина Иодик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Занятия проходят на базе Центра культурного развития «Среда» на улице Надежды, 5. В сентябре первый урок бесплатно. Записаться и узнать все подробности можно в группе ВКонтакте «Студия Искра Костомукша» или по телефону 900-460-42-43. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

срывать. Она хочет забыть.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: Упадет твоя тень, где балует лунный свет.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: Все. Лето, лето, лето на твоей волне.
1: Включай лето
2: вместе с любимым радио. 104.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

демона в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях. Как не пошел ко дну и как нашел одну, тебя им покажу и тихо так скажу.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс Банни. Холла, холла, стой.
2: Холдон.
1: Мы на баре.

казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глянь нельзя, и глядя в облака, я понял все теперь, целый мир в тебе.